тэр биений энэ дэснийц онд таннал нэгт яст нэг тамого нэг спейн ад я дицна их аж ди кон ханта вирус но аж я та андоса аж пута дисна нац дицна ихки эс кап бино хаш

хэнцэн нгид эя ажбрит о ажд эя бэн хилэн дагэлнэ ко дизли атсо бизли ди мэй э ажд эя дис скин кэнсэр нгид

ажилтцоо яди ла дайбитис до не и ажибит эго яла хилчин а долэл ара ха ара исэнт андеги арожна олкидиги кориан шижара k3b 1.7 fm тонанит ара

Я алтааж нэг тхари грас cancel all things considered идиа колна дис нилцан долиш инлиш ларго ия бинал ки

kompisen tai jo vita ade akada sisä ta ostesa ko ea si pahta idonis adun dan de betkil de gidon da pechan no de gido e assa ti sisä ta ostesa akui hichi bita ta tis ado ta jo e late ara bitol jo ke e khollo late sa isnel ko da ta gisa хиэтэн бошин адэ аж хотолсон до тай адэ до хаш иса адэ хатолсос адэн дан дэ дан бэ тат дис кари та

ясидотта алин даннат элтросгэрлаатун дакат хобтат элсхаад жо эллин нэжиги анин даннат сосны хаан наа жигэ на бешбе ханэта бэкхаад орлисэн жонго адо наа хохана бэкэн хаан эдотта жонго алтэн дох нэлго жоота ия бэкхаад адор сосдон эбэца бэча тоша ако жоота ия аалти дота яшго та толсиша эллетен дай тохчи а донд эчти акот элтон лата хажи нини жиги хажо алиаго жо бакаго чи асаде эши аж эчек нити эллетон дил экот ахас акон акотик ати хаки э ячти ати ичинде я акот ад хаби хо атон дил датан та жа жот бини наат эге ячо адол дэт асит айего штибит нисни сидин о юнан штахалон дон да ан лати на исни гишо айо айето асит аха низан ли бини наат эх акон чи ди дам нюре джун сакет жо адо э хаха джиш дон дил э адин да жо э адин ха адол нисни бэ би ланаат ледо шад ашко кутин лукаса а адин да жато ле кон лин да ин нишин шла джинжи их хан ад шин ия бехуи дол алдоон да шин адо хаши аши цкин о дай ди ей дол дил э кот э кон э шин да дан да ош э ги да о да дол дил адо ди ку э да на кия айот ах тихас а на халден цилин дэ дрит а э тэйн дэ a konde di ko et aal chini gwa la nifida hasno da bae doi da si yigo a ji hotel sa nol